утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Одиннадцатого августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха днем +21, +26.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя. I miss having

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Радио Могилев.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Аграрии Могилевщины завершили уборку рапса. Намолочено 165 тысяч тонн при средней урожайности 24 центнера с гектара, что на 4 центнера больше к уровню прошлого года. В эти дни сельхозпредприятия области продолжают намолоть зерновых. Убрано почти 60% площадей. Намолочено 570 тысяч тонн зерна при средней урожайности 29 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность зерновых у хлеборобов Шкловщины – 44 центнера с гектара. А среди хозяйств – в хозяйстве Большое Словение этого же района – 75 центнеров с гектара. К финишу жатвы подходит хозяйство Кировского района. Им осталось убрать 10% запланированных площадей.
1: Местное время.
3: Зерновой клин прославленного СПК «Колхоз Родина» Белынческого района составляет 4,5 тысячи гектаров. Убирают урожай в хозяйстве 10 экипажей комбайнеров. Трое из них уже намолотили по 2 тысячи тонн хлеба нового урожая. Это Николай Доречкин с Михаилом Фурсовым, Евгений Шалковский и Сергей Креер, а также Юрий Зайцев с Артемом Юмашевым. Урожайности намолота этого года в Родине, как и погода, радует, отметил передовой комбайнер хозяйства Николай Доречкин.
4: Вот рапс больше 40 центнеров. Ячмень, если в среднем брать, тоже больше 50. Вчера убирали 60 центнеров. По намолоту мы работаем нормально. Рапс хорошо намолачили. Вот где-то 227 тонн я рапса намолачил. Никогда столько не намолачили вот за день. Это много. Ячмень за 200 тонн за день намолачивали. Большие объемы, вот примерно мы убираем 300 гектаров в день всеми комбайнами.
1: Местное время.
3: По 4 тысячи тонн зерна нового урожая перевезли от комбайнов уже 3 водителя. И все из Кировского района. Это Сергей Иваницкий и Михаил Семенков из хозяйства «Рассвет» имени Орлова.

0: Ленского и Дмитрий Менделев из хозяйства «Нива Барсуки». Среди зерноуборочных экипажей к 3000-му намолоту приближаются рассветовец Андрей Дрозд и Сергей Май из хозяйства «Сервалюкс Агро» Могилевского района.
1: Чаусы.
0: В хозяйство Чаусского района поступает новая техника, пишет местная газета «Искра». Два новеньких современных МАЗа грузоподъемностью в 20 тонн поступили в хозяйство «Сосновый Бор» Чаусов и «Ульяновская Агро». Ключи от новых МАЗов отдали передовикам производства, водителям Михаилу Нетуку и Александру Усикову. Главный инженер «Ульяновского Агро» Николай Зеленков отметил, что поступление новых машин в самый разгар уборочной кампании – своевременное подспорье. Как рассказали в Управлении по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, новые грузовые машины поступят во все хозяйства региона.
1: Кричев.
0: Товары из Кричевского района экспортируются в 8 стран, пишет «Кричевская жизнь». В январе-мае этого года экспортные поставки товаров из Кричевского района осуществлялись в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Узбекистан, Грузию и Иран. Об этом на заседании исполнительного комитета рассказал начальник отдела экономики райисполкома Татьяна Борзенкова. За указанный период сложилась положительная сальдо внешнеэкономической деятельности в сумме 2 миллиона 204 тысячи долларов. Также поделилась начальник отдела, район обеспечил рост туристических услуг более чем в 4 раза. Темп роста экспорта услуг в сфере культуры составил 110%, в сфере здравоохранения – 185%.
1: Кличев.
0: На первом месте забота о людях. Местные райпо доставляют товар в самые отдаленные деревни, где порой живут всего 2-3 человека. Сегодня автолавки – это современный супермаркет на колесах, который доставляет не только продукты первой необходимости, но и крупногабаритный товар. Подробности у Анны Османовой.
2: Деревня Любичи находится в 14 километрах от Кличева. Постоянных жителей здесь очень мало, но в теплый сезон в родительские дома приезжают из города пенсионеры. Из инфраструктуры здесь только магазин, и тот на колесах. Но покупатели говорят, что в нем есть все. И товары первой необходимости, и любые лакомства для внуков. А если понадобится что-то, достаточно сделать заказ по телефону. Привезут и холодильник, и телевизор.
3: Если кому-то что-то надо, конечно, заказывать.
4: Картошку привозят, вот готовые, фасованные, все. Кто-то заказывает, если надо, привозят картошку.
3: Что надо, заказывают.
4: Все приносят еще.
2: В маршруте этой автолавки 17 отдаленных деревень. У магазина на колесах хорошая вместимость. Напомним, новые машины приобретены по указу президента о поддержке организации потребительской кооперации. Продавец автолавки Юлия Прохоренко отмечает, что с новыми машинами стало намного комфортнее работать.
5: Дали нам новую машину с витриной. То есть мы открываем витрину, товарооборот поднялся, конечно. Лучше стало, конечно, работать. Да, тут и холодильное оборудование больше, два морозильника у нас, большой для молочки холодильник, и колбасная витрина. То есть хорошо, работа меня моя устраивает.
2: В магазинах потребкооперации широко представлена продукция собственного производства, как овощная, так полуфабрикаты и свежая мясная, говорит продавец Олеся Барковская.
6: Это наше собственное производство. Каждый день поставляется свежая продукция, котлетное мясо, тазобедренная часть, субпродукты, почки, печенка, сердце. Постоянно у нас очень большой спрос. Каждое утро приходят покупатели, покупают продукцию вот эту нашу собственного производства.
2: Кстати, Кличевское райпо – одно из крупных в Могилевской области. Оно обслуживает Кличевский, Глузский и Осиповичский районы.
1: Год белорусской женщины.
0: Кто она, женщина Могилевщины? Ответ на этот вопрос знает начальник отдела демографической статистики Главного статистического управления Могилевской области Татьяна Головнева. Чем увлекаются женщины нашего региона? В каком возрасте выходят замуж? Сколько времени отводят на домашние дела? Об этом в материале нашего корреспондента Ивана Шумова.
7: Кто она? Современная женщина Могилевщины. Статистика знает ответ. Это белорусская горожанка, которой чуть за 45, а замуж она вышла до 30. Точный портрет женщины Могилевской области озвучила начальник отдела демографической статистики Главного статистического управления Могилевской области Татьяна Головнева.
8: Женщина Могилевщины – это белорусская, почти 90%, горожанка – 82,4%. Ее средний возраст – 45,1 года. Впервые выходит она замуж 26,8 года.

0: гимнастики Татьяна Головнева. По ее словам, современная жительница региона успевает совмещать карьеру, воспитание детей и домашние хлопоты, при этом не забывая о себе. В команде рассказчицы почти 90% сотрудников – женщины, так как профессия требует внимательности и усидчивости.
1: В нашем коллективе большинство – это женщины, почти 90%. И это неудивительно, ведь наша работа требует усидчивости, внимательности. Но есть у нас мужчины, они наши надежные коллеги, и вместе мы дружная команда.
0: Недавно с помощью статистических данных Татьяна Головнева легко выиграла спор.
1: Недавно зашел в компании спор о том, кого в нашей области больше, мужчин или женщин. Я выслушала ответы и затем сказала, что женщин. Но, как всегда, нужны доказательства. И хорошо, когда знаешь, где их найти. Открыв сайт главного управления и обратившись к официальной статистической информации, я подтвердила, что на 1000 мужчин приходится 1155 женщин. И спор был закрыт.
2: Местное время.
3: В Беларуси участились случаи выпадения детей из окон. Так, накануне в Бресте девочка выпала из окна 4-го этажа, сообщили Белта в Следственном комитете. 2-летняя девочка находилась дома с матерью. На некоторое время ребенок остался в комнате с открытым окном, пока женщина отошла на кухню. Вернувшись и выглянув в окно, она обнаружила лежащую на земле дочь. Прибывшие медики госпитализировали ребенка в учреждение здравоохранения. На Могилевщине также недавно произошел подобный случай. О мерах безопасности напомнила официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
4: Как показывает практика, минутная утрата контроля может в любой семье, даже благополучной, привести к травмированию ребенка. Не держите окна открытыми, если дома дети. Установите защитные устройства и помните, что москитные сетки не защитят. Не приучайте детей играть на подоконниках. Уберите предметы, с которых ребенок может на него залезть. И главное, не оставляйте малолетних детей без присмотра, даже на непродолжительное время.
2: Местное время.
3: Спасатели «Освод» сократили официальную зону купания до 1.5 метра от берега на Святом озере в Могилеве. Патрулирование ведется каждые 20 минут, сообщили в «Осводе». Сотрудники и волонтеры раздают памятки и предупреждают нарушителей. Главная угроза, по словам спасателей, это излишняя самоуверенность отдыхающих. Спасатели напоминают основное правило – не заплывайте за буйки. Воздержитесь от купания в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте детей в воде без присмотра. Спасатели на посту, однако безопасность начинается с личной ответственности каждого.
2: Местное время.
3: 85 медалей на чемпионатах и первенствах мира и Европы завоевали могилевские спортсмены в 2025 году. Сейчас в области активно развивается 46 видов спорта. Все значимые победы от достижений первых олимпийских чемпионов Могилевщины до новых рекордов наших спортсменов хранит музей олимпийской и спортивной славы в Могилеве. Подробнее о нем расскажет Нина Михнова.
5: Зал олимпийской спортивной славы Могилевщины хранит более 700 экспонатов из истории спорта нашего региона. Кубки, медали и даже личные вещи спортсменов. Здесь можно увидеть портрет метателя молота Михаила Кривоносова. Его серебряная медаль стала первой олимпийской наградой в истории белорусского спорта. Здесь же призы лыжницы Риты Ачкиной, первой белорусской призерки зимних Олимпийских игр. Среди экспонатов музея и спортивный инвентарь. Каноэ белорусского гребца Александра Масейкова, ботинки биатлониста Сергея Новикова, костюм члена национальной сборной Беларуси на Олимпиаде 2000 года в Сиднее и бамбуковые лыжи 60-х годов прошлого века. Спорт на Могилевщине продолжает активно развиваться. Подготовку спортсменов ведут в плановом режиме. Так, за 2025 год в копилке Могилевской области 85 медалей на чемпионатах и первенствах мира и Европы, рассказал замначальника управления спорта.

0: мира, чемпионатов Европы, сами чемпионаты Европы. Всего в области у нас развивается 46 видов спорта, из них 37 олимпийских. И наиболее востребованы, это понятно, традиционные игровые наши виды спорта. Это единоборство. Традиционно успехи у нас имеются в тяжелой атлетике, виды борьбы, гребля академическая.
1: Также в Могилевской области выстроена многоуровневая система подготовки спортивного резерва. Это детско-юношеские спортивные школы, центры олимпийской подготовки, школы и училища олимпийского резерва. По словам Вадима Брижезинского, на сегодня в таких учреждениях занимается около 18 тысяч учащихся.
0: На этапе начальной подготовки набор происходит практически у всех желающих. Задача этого этапа – просто привить у ребенка любовь к виду спорта. Понятно, важны показатели по здоровью, чтобы не было противопоказаний, но в первую очередь здесь важно желание ребенка, ну и родителей, безусловно.
1: Набор детей в спортивные школы стартует в сентябре. На выбор будущим чемпионам 46 видов спорта. Зал олимпийской славы ждет новых героев спорта.
2: Местное время.
3: Золото и бронза. Спортсменки из Могилевской области завоевали две медали на международном турнире по борьбе в Китае. Наши спортсменки успешно выступили на соревнованиях по женской борьбе в Сиане и выиграли медали в олимпийских весовых категориях. Ирина Курочкина – золото в категории до 57 килограммов. Вероника Иванова – бронза в категории до 62 килограммов. Соревнования стали ключевым этапом подготовки к Октябрьскому чемпионату мира.
2: Шклов.
3: Традиционный праздник сбора летнего урожая «День огурца» в Шклове превратился в гастрономический фестиваль. Гостям праздника презентовали десятки блюд из огурца. А для любителей народного творчества организовали огуречные забавы. Зрелищ добавили тематические конкурсы и выступления творческих коллективов райцентра. Шклов не просто так величают огуречной столицей Беларуси. Дело в том, что первое упоминание о выращивании здесь огурцов датируется 16 веком. Соленые огурки со Шкловщины даже возили бочками в Санкт-Петербург. В 2007 году овощу бренду установили бронзовую скульптуру. И с того времени появилась традиция масштабно праздновать День огурца. Этот праздник – яркое воплощение самобытности района и его культурный бренд.
2: Местное время.
3: С культурой и самобытным миром народов севера России – коряков, чукчей, тельменов и эвенов – знакомит этновыставка в Могилевском областном краеведческом музее имени Евдокима Романова. Подробности у нашего корреспондента Ивана Шумова.
4: Выставка из частной коллекции Людмилы Каюровой, которая родилась и выросла на Камчатке в коряхском поселке Палана. Экспозиция знакомит с культурой народов Севера. Коллекция женских сумочек из гусиных, утиных и лебединых лапок. И даже из кожи лосося. Арктические снежные очки, которые используют по сей день, рассказала хореограф корякского национального ансамбля «Менго» Ольга Ласточкина.
5: Оленеводам очень надо, чтобы их глаза защищало от снежной болезни. И вот посмотрите, здесь есть из костей, из дерева. И причем у всех разные.
4: Бытовые и ритуальные предметы из меха северного оленя, моржа и из кожи и бисера. Традиционная одежда и обувь. И настоящий раритет – корякский женский кориальный нож конца 18-го – начала 19 века. Таких в мире единицы. Эту коллекцию Людмила Каюрова собирала более 40 лет.
6: Когда получилось так, что мы с супругом уехали с Камчатки, мне этого не хватало. И вот когда я приезжаю, работаю, начинаю собирать выставку, беру в руки эти экспонаты, я подхожу к девочкам, к работникам музея, говорю, понюхайте, как пахнет, это же пахнет так Камчатка, пахнет дом камчатский, шкурой, там обувью, одеждой.
4: Познакомиться с уникальным культурным наследием, историей и традициями малочисленных народов Севера можно на выставке «АМТО. Здравствуй, коряки» до 1 октября.
2: Костюковичи.
3: 4-6 сентября в Костюковичах состоится День белорусской письменности. Основными темами праздника в этом году определены Год белорусской женщины, объявленный в Республике Беларусь. В 2026 году, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы «Пятилетка качества». Традиционно будет организована работа фестиваля книги и прессы. Особенностью этого года станут павильоны редкой книги, в котором планируется собрать уникальные издания со всей страны. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
7: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Энергоемкость ВВП Беларуси за 20 лет снизилась на 54%, пишет Белта. Это лучший показатель среди стран ЕАЭС. Кроме того, реконструкция воздухоочистительных установок «Гродно Азот» позволила снизить энергопотребление на 40%. Предприятие «Кричевцемент» на Шифер сократило потребление энергоресурсов на 3,8%, а замена холодильного оборудования на предприятии «Интеграл» позволила снизить удельное энергопотребление на 21%. Спасатели усилили контроль на водоемах страны, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. АСВОТ и МЧС призывают купаться только в специально отведенных и оборудованных местах, не заплывать за буйки и другие ограждения. О правилах поведения на воде напомнила официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Инесса Елфимова.
2: Первое и главное правило – ребенок у воды не должен оставаться без присмотра ни на секунду, даже если он умеет плавать, даже если вода по колено, даже если рядом есть спасатели. Расстояние – вытянуто рука. Второе правило. Никаких надувных матрасов, кругов и саббордов для детей без спасательных жилетов. Он не сковывает движение, но держит голову на поверхности, даже если человек потерял сознание или запаниковал. Третье правило. Купаться можно только в специально оборудованных местах. На берегу должны быть спасатели. Четвертое правило. Научите детей, что вода не игрушка. Нельзя хватать друг друга за ноги, топить понарошку, прыгать на кого-то сверху. Телефоны службы спасения 101 и 112.
1: Комитет госконтроля сегодня и завтра проведет горячую линию для граждан по проблемным вопросам небанковского заимствования. В контрольное ведомство можно будет сообщить о нарушениях или проблемных вопросах при получении займа в онлайн-сервисах, ломбардах, у операторов мобильной связи и других организаций, а также при заключении договора займа с другим человеком. Горячая линия будет работать с 10 до 13 и с 14 до 17 часов. Дрибинские торжки пройдут 14 и 15 августа. В Дрибине развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел. Пройдут мастер-классы. Также в программе конкурсы, посещение крамниц, литературные гостиные, праздничные дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья на конкурсах. Кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 16. Данное погоде предоставил Могилев облгидромет. АСВОТ напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

Ну что, второй рабочий из 5 на старте. Утро доброе, настроение отличное, никаких тебе нервов и возмущения. Вот такая настройка должна произойти с утра у каждого. Ну и теперь я пожелаю удивительного 11 августовского дня и по традиции добавлю хитов фоном. Совсем скоро из динамиков вылетит перелетная птица Кристины Орбакайте.

0: послушаем «Не мигай, довольна».
1: Я буду твоим, для тебя монопольно, лишь бы ты была довольна.
0: А тем временем Ира Александрова периодически с динамиков, и самое доброе утро.

0: Talent.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.

0: утро начнет.
1: Многие вот жалуются, что скучно живут, впахивают изо дня в день, выбраться никуда не могут. И знаете, ведь в том, что вы сегодня работаете, а не на морях, океанах, есть свои плюсы. Ведь вас никто не грабит дважды в день, да? Ситуация произошла. Отдыхающий в соцсетях поделился своими приключениями. Сначала, говорит, на пляже познакомился с красоткой, которая каким-то чудным образом оставила счастливчика без кольца, смартфона и денег. Ну, а потом доброволец, вызвавшийся помочь ему и подвезти, вместе с ним поднялся в квартиру, чтобы якобы получить оплату за проезд, а там, в общем-то, тоже обобрал его золотые изделия и, в общем, оставил без денег. Вот это приключение у человека, да? Обзавидно.

0: радоваться можно, видите? Даже на отдыхе жизнь не сахар. Вот и перестаем ныть по поводу нереальности, вырваться из реальности и начинаем замечать хорошее. Доброе утро!
1: Радио Могилев.

0: 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

0: Ну что, очередной ранний на старте. Это значит, не исключено, что опять вы будете бороться с желанием вздремнуть, закинуть в себя что-то радующее, мучное, шоколадное, вкусненькое, калорийное. Подождите, ученые доказали, что никакие сладости не могут соревноваться по своему возбуждающему эффекту. С чем бы вы думали? С куриным яйцом. Содержащиеся в нем протеины помогают бодрствовать, сохранять хорошую концентрацию внимания. И самое главное, одно яйцо заряжает энергией на несколько часов. Так что долой шоколад и кофе, запасаемся куриными яйцами, и день будет проходить быстро, бодро, сытно. Ну и пока заряжаемся ритмами, которых на Радио Могилев много и круглосуточно.
1: Радио Могилев.

0: быть? Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Вот интересно, есть ли люди, кто вот проснулся, на пробежечку вышел, завтрак по всем правилам ЗОШ УПП сделал, полетел поукорять вершину за вершиной. Потому что, когда утром добираешься до работы, в основном ты что видишь? Народ умотанный ежедневными ранними подъемами, делами, суетой. Что, собственно, заметить даже утренней красоты некогда. Вот пусть все, на что вы с утра обратили внимание, вас вдохновит и непременно настроит на самый дивный день. Самого доброго утра!
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Республики Чад с Днем Независимости, пишет Белта. Взаимный интерес представляют поставки транспорта и медикаментов, проекты в сферах сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и подготовки кадров. Техника, опыт и знания специалистов из Беларуси помогут гарантировать продовольственную безопасность вашего государства и укрепить его независимость, отметил президент. Комбайнер сельхозпредприятия «Рассвет» имени Орловского Кировского района Андрей Дрозд первым в области намолотил 3000 тонн зерна. Тракторист-машинист «Рассвета» Андрей Дрозд уже не первый сезон подряд становится лидером на жатве среди молодежных экипажей. Парень работает в хозяйстве 16 лет. После учебы в Белорусской сельскохозяйственной академии вернулся в хозяйство механиком. Андрею 30 лет, но фору дает и опытным комбайнерам. Спасатели «Освода» сократили официальную зону купания до 1,5 метра от берега на Святом озере в Могилеве. Патрулирование ведется каждые 20 минут. Сотрудники и волонтеры раздают памятки, предупреждают нарушителей. Главная угроза – это излишняя самоуверенность отдыхающих. Спасатели напоминают основные правила. Не заплывайте за буйки, воздержитесь от купания в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения. Не оставляйте детей в воде без присмотра. И в завершение, с 4 по 6 сентября в Костюковичах пройдет 33-й день белорусской письменности. Организуют работу фестиваля книги и прессы. Особенностью этого года станут павильон редкой книги, в котором планируется собрать уникальные издания со всей страны. Состоится интерактивная презентация Могилевской области, во время которой покажут основные исторические вехи развития книгопечатания на Могилевщине. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха днем +21, +26, сейчас в Могилеве +17.

есть вероятность, что не о предстоящей работе мысли. Но знаете, что бы вы ни делали, поддержим все ваши рвения и желания. Пусть все получится. Ну и здорово, если фоном держите радио Могилев из динамиков. Ира Александрова, хиты и настроение дали по курсам. Доброе утро!

Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.

0: Слушайте, вот она магия. Рабочие будни – это же время, когда о возможности выспаться мы можем только помечтать. И, кстати, ученые уверяют, что не досыпать куда полезнее, чем пересыпать. Вот вам еще один факт в копилочку под названием «Все должно быть в меру». Радио Могилев и Яир Александрова знаем, как сделать день приятнее, поэтому предлагаем держать нас в комфортной громкости. Доброго утра!
1: Радио Могилев.

0: 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

все-таки ответственно работать лучше, чем втихаря листать ленту новостей. Вот, например, такие вот заголовки, да? Как может навредить подсолнечное масло? Какие опасности для здоровья таит себе хлеб? Самое грязное

0: головой в работу, а кто о себе любимом подумает, кто на руках себя носить будет, позволять себе то, что радует, и баловать вниманием свой организм. Вот и не забывайте это делать. И знаете, здесь на волне Радио Могилёв вам рады всегда, готовы вас любить и баловать, носить на руках. Ира Александрова из динамиков, и еще час круглосуточно, собственно, будем добавлять хиты в ваше утро и в ваш день, и ночь. Так что просто остается оставаться с нами.
1: Алиса, как заказать рекламу на Радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.

обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Беларуси реализуют проект по цифровизации передвижной торговли, пишет Newsbuy. Инициатива направлена на выполнение поручений главы государства об обеспечении качественного торгового обслуживания жителей на селе. Сервис автоматизирует информирование сельских жителей о работе автолавок. Пользователю будут приходить уведомления о времени прибытия автолавки, возможных задержках, новых маршрутах и изменения расписания движения. Перспективы развития белорусско-узбекского межпарламентского сотрудничества накануне обсудили на встрече председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко и посол Узбекистана в Беларуси, пишет Белта. В основе отношений двух стран лежат и торгово-экономические связи. Приблизили товарооборот к миллиарду долларов. Беларусь интересует возможности поставок своей техники в Узбекистан. Там пользуется популярностью наша тяжелая грузовая техника. В 30 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. В Могилевской области запреты актуальны для Климовического, Костюковического, Краснопольского, Кричевского, Мстиславского, Славгородского, Хотинского и Черековского районов. В остальных районах страны введены ограничения на посещение лесов. И в завершение, тематическая выставка к 15-летию Следственного комитета Беларуси будет работать в трех городах Могилевской области. Как сообщила официальный представитель УСК Татьяна Старосотникова, посетители увидят мобильный передвижной комплекс и современную лабораторию с новейшим оборудованием. Экспозиция пробудет в регионе 3 дня. Первыми ее встретят жители Бобруйска 12 августа на площади Ленина. 13 августа выставка разместится в Музее славы Могилевщины, а 14 августа на площади Ленина в Осиповичах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный порывистый, температура воздуха днем +21, +26, сейчас в Могилеве +17.

студийных. Шикарный 11 августовский в разгаре. Пусть улыбает и вселяет уверенность в себе, в своих силах, несмотря, может быть, на какую-то пасмурность и дождик за окном. Знаете, добавляет желание накрутить ручку громкости приемника ваше хорошее настроение, поэтому показывайте себя во всей красе,

Могилев Зеленстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 8 0222 70 75 41.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
1: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
2: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
1: Не может быть! Словно домашние?
2: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
1: Так, я за добавкой!
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: работаем, опять погрязнете в своих делах, заботах, а потом уставшие, вымотанные домой придете, а приятные эмоции сами себя не получат. Надо и тут постараться. Ученые выяснили, что покупка игрушки для своего питомца принесет вам больше эмоций и счастья, чем аналогичная по стоимости покупка вещи для себя. Так что попробуйте, как это работает. Ну а если нет питомца, выход один – заведите. Это тоже, знаете, вносит в жизнь разнообразие и эмоции. В общем, почву для размышлений я вам подкинула, а теперь подкину хитов. Доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

0: Ну что, внезапно на часах случилось 9:49. Ну и если вы в любых ситуациях держите радио Могилев на фоне, за это, конечно, вам огромная благодарность. С вами была Ира Александрова. Далее встречайте Евгения Шутова. И пусть остаток рабочего дня пройдет быстро и в прекрасном настроении. Всех обняла. Всем пока.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Энергоемкость в ВВП Беларуси за 20 лет снизилась на 54%, пишет Белта. Это лучший показатель среди стран ЕАЭС. Кроме того, реконструкция воздухоочистительных установок «Гродно-Азот» позволила снизить энергопотребление на 40%. Предприятие «Кричевцементно-Шифер» сократило потребление энергоресурсов на 3,8%, а замена холодильного оборудования на предприятии «Интеграл» позволила снизить удельное энергопотребление на 21%. Профсоюзы начали масштабный аудит школьных базаров, пишет Ньюсбай. Инспекторы вышли в рейды, чтобы лично проверить готовность торговых сетей к учебному году. В фокусе внимания ассортимент, качество и происхождение того или иного изделия. Если обнаружится дефицит базовых позиций, завышение цен или явный брак, реакция будет мгновенной. Белорусы могут и сами сообщить профсоюзам о недостатке определенного товара. О факторах опасности при сильном ветре напомнили в МЧС. Сегодня во многих районах республики ожидается усиление западного ветра порывами до 20 метров в секунду. Так, возможно, повреждение линий связи, электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также может произойти повреждение конструкций, кровель зданий, сооружений и падение деревьев. Белынчи завтра посетит легендарный телевизионный комментатор Владимир Новицкий. Он будет комментировать матч между Белынческой Друтью и командой Сервалюкс Агра. После матча легенда отечественной спортивной журналистики встретится с футбольными болельщиками. Игра ожидается захватывающей и подарит болельщикам массу ярких эмоций, уверен Владимир Новицкий.
2: Мне очень приятно, что мне выпала честь вас пригласить на очередной матч чемпионата Могилевской области. Как принято сейчас говорить, матч-дэй, разные активности вас ожидают. Мы обязательно в среду с вами встретимся. Я очень постараюсь, что-то интересное я вам сумею, успею рассказать. Среда, 12 августа, 18 часов 30 минут. До встречи на футболе!
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди в отдельных районах, грозы, ветер южный порывистый, температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона Бай» и по номеру 7176.
1: Радио «Могилев».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зоной. Наши хиты.
1: Всем привет, это Виталий Дроб и моя новая песня «Сердце ответило». Слушайте на радио Могилев.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радио Могилев.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Наши хиты.

Ты как чистой реки поток, что уносит любые сомнения. Смоешь след печали, тревог, и одной тебе только лишь верю я. Ты как нежный в руках цветок, наполняешь теплом и силою.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Белэнерго в этом году планирует реконструировать 4000 километров электросетей для отопления и горячего водоснабжения, пишет Ньюсбай. Есть программа строительства новых населенных пунктов. В них прокладываются электрические сети, создается инфраструктура для того, чтобы подключить новых абонентов. В каждой области утверждены графики. Еще одно из направлений работы Белэнерго – обновление подстанций для подключения дополнительных мощностей, зарядных комплексов для электромобилей. Уровень воды лишь в 14% британских рек соответствует норме, пишет Ньюсбай. На фоне засухи, охватившей почти 72% территории Англии из-за долго сохраняющейся жаркой погоды и практически полного отсутствия дождей, уровень воды рек оценивается как чрезвычайно низкий. Температура воды повысилась до 28 градусов. В стране действуют ограничения на использование воды. Жителей призывают не поливать газоны, не мыть машины, сократить время приема душа. Ограничения затрагивают 27 миллионов человек. На происшествиях несовершеннолетнего вора задержали в Бобруйске, сообщили УВД Могилевского облсполкома. В милицию обратилась местная жительница, у которой пропали детали с велосипеда на общую сумму более 1000 рублей. Чужое имущество забрал 14-летний бобруйчанин. Он снял некоторые комплектующие и установил на свое средство передвижения. Возбуждено уголовное дело. И в завершение о спорте. Могилевские спортсмены завоевали награды на Кубке Беларуси по прыжкам на батуте, который прошел в Витебске. Сборная команда Могилевской городской «Сдюшор» Багима имени Мищенко показала хороший уровень подготовки. Могилевчане стали бронзовыми призерами в общекомандном зачете. Также у ребят несколько бронзовых наград в личном зачете. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый, температура воздуха днем плюс 21, плюс 26, сейчас в Могилеве плюс 19.

Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.

0: 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
1: Наши хиты.

Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все.

0: недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров, пишет Белта. Первый вопрос предусматривает обновление схемы финансирования поставки минеральных удобрений в сельхозорганизации. Второй касается трансформации выплаты пособий по уходу за ребенком до 3 лет. Третьим пунктом было предложено обсудить целесообразность объединения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Президенту Беларуси на совещании предоставили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации, пишет Белта. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки. Глава государства отметил, что в целом картина по стране нормальная. На государственном уровне нужно найти формулу, которая станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка. Есть выплаты при рождении ребенка. Существует семейный капитал для многодетных более 35 тысяч рублей в настоящее время, а также ежемесячные пособия минимум 1000 рублей. Также на совещании вынесли вопрос об объединении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, пишет Белта. Глава государства напомнил, что данная тема возникла при назначении нынешнего руководителя Минприроды. Александр Лукашенко отметил, что на первый взгляд нет видимых препятствий, чтобы еще больше объединить усилия Минприроды и Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира. И в завершение. Прямая телефонная линия по вопросам трудоустройства выпускников учреждений образования, получивших общее среднее образование, пройдет в Могилеве в четверг, 13 августа. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 9 до 12 часов по телефону 76-7101. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: Полдень на часах, вторник, и вот место у микрофона занимаю я. Зовут меня Евгений Шутов. Всех, конечно, приветствую на волнах Радио Могилев. И напоминаю, что музыка, которая у нас играет, станет идеальным украшением вашего дня. Ну и, конечно, постараюсь рассказать вам как можно больше интересных фактов, лайфхаков и новостей. Так что делайте громче и оставайтесь на наших волнах.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: 11 августа по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер южный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26.
1: Наши хиты.

Вот только многие начали жаловаться на жару, как погода предоставила нам возможность от нее отдохнуть. Возможно, кто-то даже расстроился из-за этого, но на самом деле-то причин расстраиваться нет. Согласитесь, в жару работать сложнее, и вот приятнее ее ощущать на выходных. И вот, кстати, судя по прогнозу, который у меня сейчас перед глазами, погода со мной согласна на все 100, и вернется жара к нам уже в субботу и продолжится в воскресенье. Ну а пока, друзья, наслаждаемся хорошей музыкой и комфортными градусами.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Радио «Могилев».

0: Знаете, глядя на часы, я хочу сказать, что сейчас самое время взять в руки телефон, но не для серфинга в интернете, не для просмотра соцсетей, а для того, чтобы отправить сообщение с приветом или поздравлением прямо на телефон 9940 или на студийный вайбер 56 86 176 через код 44, потому что в следующем часе на радио Могилев стартует программа «Привет в обед». Так что, друзья, жду от вас сообщения, а сам вернусь к вам в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров потребовал обеспечить надлежащий уровень охраны природы, которая является достоянием республики, пишет Белта. Президент обратил внимание, что кроме браконьерства в сфере охраны природы есть и другие проблемные моменты. Это охрана нашей природы, и тут надо вписываться на всю катушку, потому что это действительно наше достояние, заявил Александр Лукашенко. Нынешний год складывается идеальным для сельскохозяйственных культур. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров, пишет Белта. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, в Беларуси убрано почти 78% зерновых и рапса. В целом осталось убрать 555 тысяч гектаров зерновых культур. Намолот зерновых без учета рапса может составить 7 600 000 тонн. Региональным новостям. Колонну комбайнов из Кировского района перебросили на помощь другим хозяйствам области. Как рассказал журналистам начальник отдела интенсификации производства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кировского райисполкома Дмитрий Иваницкий, на сегодняшнее утро в районе убрали 93% площадей. Из Кировского района направили 4 комбайна и экипажа. Комбайнеры после переброски продолжат работать на полях Могилевского района. И в завершение. В Могилеве сегодня прошел районный турнир юных рыболовов «Октябрьский клев». С 6 утра 15 школьных команд Октябрьского района сражались за звание лучших рыболовных дружин. В каждой тройке два ученика и педагог. По итогам турнира первое место заняла средняя школа номер 37. Вторыми стали представители школы 20, третьими – школы номер 5. Рыбаки ушли не только с уловом, всех угостили ароматной ухой, а победители получили заслуженные призы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.
1: И поздравляю. 13:02 на часах, и всем, у кого начался обеденный перерыв, я желаю приятного аппетита и хорошего отдыха. И, конечно, напоминаю, что возможность передать кому-то привет есть не только у меня в этом часе. У вас она также есть, ведь стартовала программа «Привет в обед», а потому напомню, как вам отправить свое сообщение. Просто берете телефон и пишите свой привет или поздравление на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686-176 через код 44. Ну а я, Евгений Шутов, буду зачитывать ваши сообщения в этом часе.
2: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Программа «Привет в обед» в самом разгаре, и у меня уже есть сообщение от вас. Давайте зачитаем. «Привет в обед» всем привет в адрес жителей Цезарова, которые работают с удовольствием на своих участках, и даже кто-то загорает. Это у нас сообщение от Дмитрия. Что ж, я желаю вам легкой работы и качественного загара, и, конечно, иду дальше. Далее у нас сообщение от Инны. «Доброго солнечного дня, милая Радио Могилев. Передаю привет моему любимому и единственному мужчине, мужу Валерию. Родной мой, хочу сказать тебе спасибо за все, что у нас с тобой есть. Сколько всего мы пережили, но мы по-прежнему продолжаем верить в нашу любовь и в то, что принесем ее до самой старости. Обожаю в тебе все, люблю тебя безмерно, родная моя душа. Твоя навеки любимая я. Спасибо вам огромное и прекрасного настроения». Что ж, друзья, я хочу напомнить, что ваши сообщения принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686176 через код 44.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Продолжаем программу «Привет в обед», и, конечно, ее украшением смело можно назвать ваши приветы. Вот, например, Алексей передает привет жене Наталье и желает ей хорошего и легкого рабочего дня. Далее у нас сообщение от Владислава. Передаю привет своему коллеге Вите, поздравляю тебя с выходом из отпуска, теперь моя очередь, как говорится, пост сдал, пост принял. Что ж, Виктору я желаю легкого входа в рабочий ритм, ну а вам, Владислав, хорошего отпуска. И мы, конечно, идем дальше. Вот у нас сообщение от Ольги. Она передает привет своей дочке Елизавете и желает хорошего отдыха у бабушки. Друзья, ну а пока время в запасе еще есть, не теряйте его. Отправляйте свои сообщения нам на короткий номер 9940 или на студийный Viber, обязательно через код 44 56 86 176.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Вот и подошла к завершению программа «Привет в обед». Надеюсь, что каждый успел передать свой привет или поздравить. Ну, а если вдруг не успели, то вы, друзья, ждем завтра. В то же время, на той же волне. Ну, а этот час ваше сообщение зачитывал я. Зовут меня Евгений Шутов. Но прощаюсь я с вами ненадолго. Уже в 15 часов мой голос вновь прозвучит из ваших радиоприемников. Так что не переключайтесь.
1: Радио Могилев.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации, передает БелТА. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки, отметил Александр Лукашенко.
1: Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Больше 90% это хороший уровень выборки минеральных удобрений. Вместе с тем отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, и на внешний они продать не могут. В нынешней мировой ситуации эти предприятия могли бы продать на внешнем рынке эти объемы. Причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляли.
0: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира решено не объединять. Об этом журналистам заявил министр природных ресурсов.

что передает Билтам. На Могилевщине покорена очередная высокая планка. Комбайнер сельхозпредприятия «Рассвет имени Орловского» Кировского района Андрей Дрозд первым в области намолотил 3000 тонн зерна. Тракторист-машинист уже не первый сезон подряд является лидером на жатве среди молодежных экипажей. В хозяйстве работает 16 лет и дает фору опытным комбайнерам. Вслед за Андреем Дроздом планку в 3000 тонн зерна преодолел Сергей Майс, хозяйство «Серволюкс Агро» Могилевского района. Потомственный аграрий едва ли не каждый сезон устанавливает рекорды. В 2023-м удостоен медали за трудовые заслуги. Надо В Жинках 2024 в Климовичах принимал благодарность президентам. И в завершение в агрогородке Алясковичи Петриковского района 15 августа состоится 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич-Полесье». Об этом пишет СБ «Бай». Гостей ждет настоящее путешествие в прошлое. Полесские подворья с традиционным укладом жизни, интерактивные площадки, живая аутентичная музыка, мастер-классы от мастеров-ремесленников. В 2026 году мероприятие будет посвящено главной теме года – женским образом. Церемония открытия праздника пройдет на главной сцене с участием представителей всех районов Припятского Полесья. Вечерняя программа раскрасится традиционным праздником красоты и грации «Полесская прыгажуня». А после продолжится совместной историей с народным колоритом программой «Кавер-хор-шоу» с участием лучших народных коллективов в Беларуси, гостей из России. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +24.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: Наши хиты.

0: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона Бай» и по номеру 7176.
1: Радио «Могилев».

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александра Лукашенко на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации, передает Билта. Глава государства обратил внимание на, по сути, тупиковую ситуацию, в которой находятся производители удобрений. Они держат на складах невыработанные квоты и не получают запланированные выручки. Товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, ни на внешний продать не могут. Как я говорил раньше, в нынешней мировой ситуации предприятия спокойно могли бы продавать удобрения на внешнем рынке, причем по более высокой цене, отметил президент.
1: На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств, всего порядка 3 миллиардов рублей, а также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Тручина, передает Белта. Ключевой темой доклада стала международная повестка с учетом недавних встреч премьер-министра Беларуси. Во время визита в Кыргызстан Александр Турчин встретился с президентом Садыром Жапаровым, обсудив двусторонние отношения и интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, гуманитарное сотрудничество. Кроме того, премьер-министр Беларуси провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели вопросы экономики и взаимоотношений двух стран. Президент детально поинтересовался итогами этих встреч и переговоров. Были затронуты также вопросы участия главы белорусского государства в предстоящих саммитах ряда международных организаций. Белорусским байдарочникам и каноистам вернут флаг и гимн на мировой арене. Международная федерация каноэ снимет все ограничения с белорусов и россиян с 1 января 2027 года. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу организации. Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. С 1 января байдарочники и каноисты из Беларуси и России смогут выступать с использованием национальных названий, флагов, гимнов и атрибутики. До конца 2026 года представители обеих стран продолжат соревноваться в нейтральном статусе. И в завершение, на Голубой Крынице в Славгородском районе на этой неделе отметят Медовый Спас. 13-14 августа к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся в четверг. Начнутся они в 8 утра с молебна у часовни. В 11 часов начнется освещение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у Крыницы разместятся торговые ряды, пройдет ярмарка «Медовый Спас». На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 23.
2: 15.04 показали мои студийные, а значит, мой перерыв завершился, и я вновь занимаю место у микрофона. С кем не слышались, представлюсь, зовут меня Евгений Шутов, и именно я составляю вам компанию сегодня на волнах радио Могилев. Так что делайте громче и проводите свой день в хорошей, а главное, музыкальной компании.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Радио Могилев.
2: Все мы изначально

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. В четверг и пятницу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 10, и днем плюс 18, плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Я знал это, но не знал, как доказать, и вот ученые подтвердили мои догадки. Новые исследования показывают, что электросамокаты вызывают травмы чаще мотоциклов. Да, риск повреждений внутренних органов у самокатчиков выше в 1.5 раза, а риск черепно-мозговых травм и повреждений кровеносной системы аж в 3 раза. Почему так происходит? Ну, во-первых, электросамокаты появились без формального обучения. Также у руля часто неудобная высота, что влияет на безопасность, особенно у женщин. Ну и, конечно, не часто встретишь самокатчика в экипировке, чего не скажешь о мотоциклистах. Так что, друзья, если вы катаетесь на электросамокатах и пренебрегаете собственной безопасностью, объясняя это относительно низкой скоростью, то рекомендую вам пересмотреть свой взгляд на этот вид транспорта и, возможно, присмотреться к каким-то средствам защиты.
1: Радио Могилев.

0: какой, и тесто тонкое. А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть, словно домашние?
1: Это собственное производство, в фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Радио «Могилев».

0: Распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

А вы заметили, как много стало появляться рассказов, написанных искусственным интеллектом? И вот что интересно, людям они нравятся больше, чем рассказы реальных писателей. И это не мои догадки, это ученые провели эксперимент и доказали это. Они давали людям читать рассказы, не говоря, кто автор, и просили от них оценки. И что вы думаете? Искусственный интеллект получил оценку сильно выше, чем реальный автор. Но пока не все так плохо, потому что все же 52% опрошенных отличили ИИ от живого человека. Но почему искусственный интеллект получил оценку выше? Да вот все дело в восприятии. Оно зависит уже там от вкусов, от контекста. Но как ни крути, настоящее человеческое творчество — это тяжелая и ценимая работа. Ну а мой итог таков. Читайте побольше классики, чтобы побольше отличать, а точнее получше отличать почерк мастера от бездушного робота.

0: в Могилеве 15 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. На государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству, сделает их модным трендом. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством Совета министров, передает Билта. В повестку дня мероприятия включено рассмотрение правового акта, касающегося выплаты пособий по уходу за детьми. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси родителям оказывается весьма ощутимая материальная поддержка.
2: Есть единовременные выплаты при рождении малыша, 5000 на первого и более 7000 на второго и последующих детей. Существует семейный капитал для многодетных, сейчас это более 35 тысяч рублей. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, ну рожайте, на полном государственном обеспечении дети. Но современный мир стал слишком прагматичен. Молодые люди сначала стремятся решить другие вопросы, образование, карьера, там еще что-то. Чего-то, а потом уже рожать. 10 лет назад уровень благосостояния белорусов был в 2 раза ниже сегодняшнего. Чтобы мы не исчезли как нация и было кому работать, все просто, как 2×2. 2 родителей, 2 ребятишек. Это база, как говорит молодежь. А лучше 3 и больше.
1: Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия. Такое предложение обсуждалось на совещании президента Беларуси с руководством Совета министров и было поддержано главой государства. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Андрей Лобович. По итогам мероприятия, передает Билта. Размеры пособия сейчас одинаковые для всех и фактически не зависят от реального уровня доходов получателей. Правительство предлагает определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, пояснил министр. Андрей Лобович подчеркнул, что в будущем размер этого пособия не снизится ни для кого. Однако для тех, у кого был достаточно высокий заработок до ухода в декрет, пособие может вырасти вплоть до средней заработной платы по стране. В Беларуси на 1 августа для многодетных семей открыто 155 700 депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Об этом Билта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. По состоянию на 1 августа принято более 102 тысяч решений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. Из них на улучшение жилищных условий 80%. Остальное на получение медицинских услуг, образование и на приобретение товаров для людей с инвалидностью. С 1 января размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Он назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении, удочерении третьего либо последующего ребенка. И в завершение рассчитаны имущественные налоги за 2025 год для физических лиц, сообщили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси, передают Ньюсбай. Общую сумму единого платежа можно посмотреть в ЕРИП. Узнать свой учетный номер плательщика можно на официальном сайте Министерства через электронный сервис сведений из Государственного реестра плательщиков. Сумму платежа можно посмотреть в личном кабинете плательщика. Для тех же, кто не подключился к личному кабинету плательщика или не подтвердил желание получать в электронном виде, извещения будут направлены почтой к 1 ноября. Срок уплаты единого имущественного платежа не позднее 16 ноября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. И ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 24.
3: Ну что, друзья, день продолжается, и самое приятное, что близится завершение рабочего дня. Для кого-то оно наступит через час, для кого-то через два, и остается лишь правильно украсть это время. Тут уж я и вызываюсь к вам на помощь. Хорошие хиты и интересная информация — это то, что ждет вас на волнах Радио Могилев в ближайший час. Ведь еще час у микрофона с вами. Я зовут меня Евгений Шутов, и с кем не слышались, тем говорю привет-привет.

0: Бабушкина крынка, родное, свое.
1: Around the world.

0: Могилев Зеленстрой приглашает на работу бухгалтера. Заработная плата 1800-1900 рублей. Телефон 8022 70 75 41.
1: Наши хиты.

Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. В центре внимания было несколько ключевых тем. Новая схема финансирования удобрений, демография и пособия, международные переговоры и охрана природы. Одна из главных тем совещания – кризисная ситуация с поставками минеральных удобрений в сельхозорганизации. Президенту представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации, которая должна разорвать этот узел. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что производители удобрений оказались в тупике. Склады забиты невыработанными квотами, а запланированной выручки нет. Товар лежит мертвым грузом. Его не забирают аграрии внутри страны, но и на внешние рынки продать не могут. Как я говорил раньше, в нынешней мировой ситуации предприятия спокойно могли бы продать удобрения на внешнем рынке, причем по более высокой цене, отметил Александр Лукашенко.
3: На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств. Всего порядка 3 миллиардов рублей, а также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработало новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета, 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах.
2: По сути, новая схема призвана разблокировать зависшие на складах объемы, обеспечить аграриев необходимыми удобрениями по доступной цене и одновременно поддержать заводы-производители, которые сейчас недополучают выручку. Но не только аграрная сфера оказалась в центре внимания. Президент поддержал предложение правительства привязать размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет к реальным доходам получателя. Сегодня все получают одинаково, независимо.

0: урезать социальную поддержку. Изменения коснутся 8 миллионов граждан. Как пишет Newsbuy, речь идет о сокращении пособий по уходу за больными, жилищных субсидий, пособий по уходу за ребенком и авансовых выплат по алиментам. Эксперты бьют тревогу. Такие меры ударят по самым незащищенным слоям населения, повысят уровень бедности и могут усугубить демографический кризис, поскольку сроки выплат по уходу за ребенком сократят с 14 до 12 месяцев, оставляя молодые семьи без стимула рожать детей. Пока Германия урезает пособие, Латвия сокращает врачей. Местные власти решили сэкономить на здравоохранении. Что отрежут, а пациентов не становится меньше. Нагрузка на оставшихся медиков зашкаливает, а очереди растут, люди жалуются. Эксперты предупреждают, если так пойдет дальше, получить квалифицированную помощь в Латвии станет еще сложнее. Пока Германия и Латвия экономят на самом важном – социальной поддержке и медицине, Беларусь добивается возвращения на мировую спортивную арену. Международная федерация каноэ приняла решение. С января 2027 года белорусские байдарочники и каноисты снова выступят под национальным флагом и с гимном. И это дорогого стоит. Это значит, что нас слышат, нас признают и с нами считаются. Беларусь остается собой, несмотря ни на что.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
2: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: Ну что, друзья, вот и подходит у многих к финальной черте рабочий день, собственно, как и мое эфирное время. Но уже в следующем часе вас ждет не менее интересное времяпрепровождение. Это программа «Чарт. Подбери» с Рустамом Османовым. А дальше в 18 часов прошу любить и жаловать Тину Павлову. Я же, Евгений Шутов, рад был составлять вам компанию этим днем. И теперь уже спокойной душой говорю всем пока-пока.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

0: Настя, нет, ничего себе.
1: В Могилеве 17 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. А на совещании президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета министров вынесли вопрос об объединении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, передает Белта. Глава государства напомнила, что данная тема возникла при назначении нынешнего руководителя Минприроды. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры работают слаженно и вроде бы успешно. Выявляют преступные схемы, предотвращают различного рода нарушения. Например, браконьерство у нас сведено к минимуму, подчеркнул Александр Лукашенко. Вместе с тем, кроме браконьерства, в сфере охраны природы есть и другие проблемные моменты.
3: А это охрана нашей природы в том числе. И тут надо вписываться на всю катушку, потому что действительно наше достояние. В центре огромной цивилизации, не только Европы в центре, но и Евразийского континента, самый чистый уголок планеты. Даже удивительно, что удалось сохранить. И тут надо соответствующие инспекции не только с браконьерством бороться, но и с теми, кто привык гадить. Тут не дорабатывает и Министерство природных ресурсов, и эта инспекция. Поэтому не надо тут говорить, что мы тут Бога за бороду взяли. Проблем куча, которые надо решать. Пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается. В непростой сфере охраны природы и контроля за природопользованием эти структуры должны добавить.
2: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира решено не объединять. Об этом журналистам заявил глава Минприроды Максим Лысенко по итогам совещания у президента, передает Белта. Говоря о проблеме наведения соблюдения порядка в лесу, министр указал на необходимое создание условий, при которых мусор не будет выбрасываться в лесу. Порой в сельской местности регулярность вывоза мусора достаточно низкая. А с текущим объемом образования отходов жители сельских населенных пунктов не могут ждать несколько недель, пока мусор будет вывезен. Люди не все ответственные. Кто-то не довозит мусор до свалок. Поэтому в первую очередь нужно организовать для населения вывоз отходов, подчеркнул Максим Лысенко. Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует белорусским гражданам, находящимся в Колумбии, соблюдать меры безопасности, сообщает Белта. А в западных регионах Колумбии накануне зафиксировано землетрясение магнитудой 7.4. Рекомендуем белорусским гражданам, находящимся в Колумбии, соблюдать меры личной безопасности. В целях предупреждения рисков угрозы жизни и здоровью просим учитывать данную информацию при планировании поездок в Колумбию и страны региона, сказали в МИД. И в завершении 15-й региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» пройдет в Дрибине 14-15 августа. На тематических площадках развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы по традиционным народным промыслам. Также в программе конкурсы, театрализованные встречи, посещение крамниц, литературной гостиной, праздничные дискотеки, кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья на конкурсах «Господыня-гостиная», «Гастрофест по-дрибински». Кульминацией фестиваля станут огненное шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +24.

0: Привет всем, в ком просыпается меломанская сущность, как только начинается программа «Чарт подбери» и хочется послушать чего-нибудь этакого. Я Рустам Османов, ведущий программы, сейчас дам вам послушать, можете не сомневаться. Вы когда-нибудь хотели занести в свой плейлист трек, который только что услышали? Со мной такое частенько случается, поэтому сегодня послушаем некоторые из тех, которые показались мне настолько крутыми, что я тут же поставил им высший балл. Может и вы так же сделаете, поэтому все лишнее в сторону и слушаем «Чарт подбери».
1: Чарт подбери!
0: Живешь ты себе своей жизнью, занимаешься своими делами и за творческой деятельностью даже тех групп, которые ты давно знаешь, не следишь. Но это не значит, что крутые треки, исполненные ими, обязательно пройдут мимо тебя. Этот вот не прошел. Foo Fighters, The Sky is a Neighborhood.

0: небеса по соседству, или как-то так. Как раз тот случай, когда звездное небо действительно вдохновило творца. Дэйв Гролл, как утверждается, сочинил песню именно тогда, когда любовался его красотами. Делал он это на Гавайях, а трек записал за один день. Сильно, если даже All-Inclusive не помешал работе.
1: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
0: Следующий трек, можно сказать, с ноги ворвался в кандидаты на место в моем плейлисте. А потом также бодро это место все-таки занял. Лично мне адреналин в крови поднимает знатно. Не зря же он звучал саундтреком в компьютерной игре про гонки. Пристегнитесь в таком случае, что ли, чарт подбери.

0: Я уже как-то упоминал группу Max Raptor в одном из выпусков «Чарт подбери». Пропали ребята с радаров. А жаль, может, еще больше крутых треков набрынькали бы. Но кое-что все-таки, в том числе и этот трек, мои загребущие руки успели в личный плейлист внести. Какой я проворный оказался, «Чарт подбери».
1: «Чарт подбери».
0: Не все, однако, с первого раза попадает в список для обязательного периодического прослушивания. Одни треки нужно несколько раз прослушать, чтобы понять, что им место в твоей базе. А про некоторые, как про этот, просто забываешь. Представляете, забываешь. Но хорошо, что у меня есть программа «Чарт подбери». Atomic Rooster, Devil.

никогда не сразу этот трек оказался в моих списках. То вспоминал я о нем, то забывал опять. Но теперь можно спать спокойнее. А сама группа звучит круто, поэтому с творчеством более обширно можно ознакомиться. Следующий трек тоже не сразу оказался в моем распоряжении. И нет, я про него не забыл. Просто когда я его услышал, интернет еще не был так распространен. Его вообще практически не было. Откуда же тогда понравившийся трек достанешь? Поэтому пришлось ждать лучших времен. И дождался в итоге. Трек переводится как «Делай, что хочешь». Ну, хочу, чтобы он зазвучал. Так что теперь и вы повеселитесь. Окей, go, do what you want.

0: большие мастера по густым замесам из сложных трюков, видеомонтажа и бодрых треков «Окей, Гоу». Неудивительно, что есть в их арсенале треки, которые могут попасть в вас окончательно и бесповоротно. А в свете сказанного рекомендовал бы с их клипами ознакомиться, а не зачетные «Чарт подбери».
1: Чарт подбери!
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
0: Полезно иногда позалипать в видосики в сети. Можно что-то интересное не только увидеть, но еще и услышать. Срочно шазамишь и вуаля, твой плейлист пополнен новеньким треком. А там и до программы «Чарт подбери» недалеко. Ройл.

Royal Republic уже несколько раз попадали в мою программу. Ну а почему бы и нет? Звучат бодро, весело, с огоньком, потому так. А ведь все началось, как это часто бывает, с одного единственного трека, который зашел, чёрт подбери. Опачки, а все наши песенки на сегодня спеты. Делился треками, с которыми у меня любовь с первых аккордов, с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку, особенно если для вас она попадает в самое яблочко, чёрт подбери. Пока.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние!
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

дом, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Нынешний год складывается идеальным для сельскохозяйственных культур. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета министров, передает Белта. Помимо трех основных вопросов, вынесенных на совещание, глава государства затронул крайне актуальную тему – ход уборочной. Сейчас складываются благоприятные погодные условия для уборки урожая. Дождь в основном выпадает в ночное время, и после полудня сельхозкультуры успевают подсохнуть.

0: было. Сегодня есть все, даже ночью дождик прошел. Не то, что сейчас бы прошел и день выпал. Ночью прошел дождик, до обеда просохнут посевы там, где прошел. После обеда можно убирать. А может быть и раньше, это дело уже руководителей и специалистов. Поэтому год идеальный. Нам нужны дожди, потому что кроме зерновых у нас же есть и картофель, и свекла. 5 миллионов свеклы мы должны получить, сахарные свеклы. Есть другие культуры, которые пропашные, которые нуждаются сегодня во влаге. Поэтому идеальный год пока.
1: Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, в Беларуси убрано почти 78% зерновых и рапса, передает Белта. В целом осталось убрать 555 тысяч гектаров зерновых культур. По прогнозам Минсельхозпрода, намолот зерновых без учета рапса может составить 7 600 000 тонн. Кроме того, суммарно планируется убрать более 1 миллиона 400 тысяч тонн ярового озимого рапса. В связи с этим глава государства указал главе Минсельхозпрода на местами неудовлетворительное состояние посевов этой культуры, прежде всего, в Витебской области, и потребовал уточнить этот вопрос. Также президенту доложили, что переброска комбайнов из области в область не требуется, но внутри регионов такая практика может применяться, если у того или иного района возникает необходимость дополнительной техники. Беларусь готова содействовать развитию молочно-товарного производства в Мьянме, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия, директор департамента ветеринарного продовольственного надзора Иван Смильгин провел встречу с послом Мьянмы в Беларуси Маун Маунсо. Белорусская сторона выразила готовность оказать комплексное содействие в развитии молочно-товарного производства в Мьянме, включая проектирование современных ферм и их оснащение передовым оборудованием. И в завершение, профсоюзы Могилевской области проводят проверку школьных базаров. Об этом рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Эти проверки – часть республиканского мониторинга. Весь август специалисты посещают магазины и школьные базары. В регионе предстоит посетить не менее 62 школьных базаров и ярмарок. На сегодня проверено 25 торговых объектов в 10 районах и 2 городах области. По данным мониторинга, ориентировочная стоимость комплекта одежды из делового стиля вместе с обувью составляет для учеников начальных классов от 287 рублей для мальчиков и от 265 рублей для девочек, для 5-9 классов от 325 рублей, для старшеклассников от 416 рублей для мальчиков и 340 рублей для девочек. Набор канцелярских принадлежностей с рюкзаком обойдется в регионе от 60 рублей для младших школьников и от 87 для старшеклассников. Таковы основные события к этому часу, далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: Вот как хотите, 11 августа я уже могу сказать, что осень на носу. Я уже углядела на березе сегодня желтый лист. И я вам скажу так, беззаветные фанаты осени в предвкушении потирают ручки. Хватит, хватит уже этой жары. Несите нам тыкву и листики. Ну, конечно, те, кто любит лето, начинают скучать, но во всем можно найти свои плюсы. В конце концов, как утверждают восточные мудрецы, не бывает плохих или хороших ситуаций. Бывает неправильное отношение к каждой из них. С этой минуты у микрофона Тина Павлова готова ближайшие несколько часов делиться с вами настроением и музыкой.

0: with your swim top still wet.
1: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: Многим из нас знакомо чувство вот этого переживания из-за приближения нового учебного года или рабочих будней. По словам одного профессора и, кстати, клинического психолога, некоторые люди особенно сильно грустят в конце лета. И вот чтобы отделить эти летние переживания от осенних андре, ученые предлагают называть первый из них августовским блюзом. Очень красиво. По мнению ученого, этот самый августовский блюз во многом похож на печаль, которую многие из нас испытывают в воскресенье, накануне первого рабочего дня. И есть несколько факторов, которые вызывают вот эту грусть в конце лета. Ну, во-первых, это стресс ожидания. Он включает в себя беспокойство о предстоящих обязанностях еще до того, как они начнутся. Во-вторых, это потеря удовольствия, ведь лето часто приносит с собой отпуск, общение, веселье. Так вот, что делать с этим? Тем, кто грустит в преддверии осени, ученые советуют постепенно привыкать к новому распорядку дня. Кроме того, строить планы на осень, но такие, которые вас вдохновят и заставят с трепетом ждать первых желтых листьев. В конце концов, ведь цель не в том, чтобы вечно цепляться за лето, а в том, чтобы привнести в нашу повседневную жизнь то, что для нас самих стало бы очень важным.
1: Радио Могилев.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: На часах 18.54, очередной час подходит к завершению. Вот мы уже на пороге вечера, а в августе вечера, мне кажется, самые приятные летом. Ну, потому что уже не жарко, потому что все равно погода приятная, потому что можно выйти погулять, подышать, полюбоваться красивым закатом, который, кстати, уже совсем скоро, да и в целом посвятить себя какому-нибудь приятному, необременительному делу. И что бы вы ни выбрали, чем бы вы ни занимались, мы готовы помочь вам с хорошей музыкальной атмосферой.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя этого пособия. Такое предложение обсуждалось на совещании президента Беларуси с руководством Совета министров и было поддержано главой государства. Об этом сообщил журналист министр труда и социальной защиты Андрей Лобович. По итогам мероприятия, передает Белта. Размеры пособия сейчас одинаковы для всех и фактически не зависят от реального уровня доходов получателей. Правительство предлагает определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом минимальная планка не будет ниже действующего размера пособия. Максимальный размер будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране, пояснил министр. Андрей Лобович подчеркнул, что в будущем размер этого пособия не снизится ни для кого. Однако для тех, у кого был достаточно высокий заработок до ухода в декрет, пособие может вырасти вплоть до средней заработной платы по стране.
2: Государство и президент лично огромное внимание уделяет вообще семьям с детьми. И сегодня, наверное, для нас самый важный вопрос – это повышение уровня рождаемости. К сожалению, последние 25 лет поменялся клад нашего населения к формированию семьи, к рождению первого ребенка. Мы сегодня отмечаем, что за последние 25 лет средний возраст впервые вступающих в брак на 4 года выше, чем был 25 лет назад. Женщина сегодня у нас впервые в среднем рожает в возрасте 27,5 лет. Правительство предложило главе государства определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. Для чего это делается? Как раз таки оно направлено на более раннее рождение ребенка нашими женщинами. И сегодня те опросы, которые проводила BC, показали, что у нашего молодого поколения, уже которые работают, на первом месте все-таки сегодня это материальное благополучие. 2/3 опрошенных поставили вот это на первое место. Соответственно, дабы, скажем так, утрата вот этого дохода заработной платы несоразмерная с уровнем пособия, которое сегодня было минимальным, поэтому мы и предложили вот этот вариант именно рассчитывать пособие от уровня доходов.
1: Обувную фабрику планируют построить в Мьянме при поддержке белорусских специалистов. Об этом шла речь на рабочей встрече председателя Беллекпрома Надежды Лазаревич с мьянманской делегацией, сообщили Белта в пресс-службе концерна. Стороны обсудили программу предстоящего визита мьянманской стороны на площадке Беллома с посещением уличной выставки белорусской техники и технологий. На этой площадке планируется подписание нового контракта по локализации производства на территории Мьянмы. Также планируется подписание меморандума о локализации производства обуви в Мьянме. Проект предусматривает строительство современного обувного предприятия в этой стране при поддержке белорусских специалистов. Могилевская таможня информирует о порядке приостановления таможенной процедуры временного ввоза. Действие процедуры может быть приостановлено при помещении товаров под таможенный склад, переработку на таможенной территории или под специальную процедуру. Для этого необходимо подать заявление, рассказала официальный представитель Могилевской таможни Дарья Жгильская.
3: В соответствии с таможенным кодексом ЕАЭС для приостановления временного ввоза декларант должен подать в таможенный орган заявление в произвольной письменной форме. В нем нужно указать наименование товаров, обоснование необходимости приостановления и срок. К заявлению прилагается таможенная декларация, подтверждающая помещение товаров под одну из процедур – переработку на таможенной территории, таможенный склад или специальную таможенную процедуру. Заявление заверяется подписью руководителя и печатью организации.
1: И в завершение, в агрогородке Лескович и Петриковского района 15 августа состоится 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Об этом пишет СББ. Гостей ждет настоящее путешествие в прошлое. Полесские подворья с традиционным укладом жизни, интерактивные площадки, живая аутентичная музыка и мастер-класс от мастеров-ремесленников. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 22.
4: Есть у меня хорошая новость для всех, кто грустит, что лето заканчивается. Хотя календарное лето начинается, ну, мы все знаем, 1 июня и длится 3 месяца. Астрономическое лето в северном полушарии длится с 21 июня по 23 сентября. Так что, знаете, вот эти шутки про 32, 33 августа имеют под собой реальную подоплеку. Но я вообще уверена, что лето можно воспроизвести в любое время года. Вот смотрите сами. Например, открыли вы баночку с клубникой. клубничным вареньем. Вдохнули этот душистый аромат, и вот вы уже не в холодном январе глядите на заснеженный двор, а окунулись в теплую июньскую погоду, кругом все зелено, и вообще вкусно пахнет именно клубникой. Так что можно найти массу способов.

Сегодня в подслушном узнаем, кто из знаменитостей доказал любовь к спорту на деле. Прямо сейчас расскажу про звезд, которые владеют спортивными клубами и помогают им добиваться побед. Натали Портман в 2020 году стала одной из основательниц женского футбольного клуба. Ради этого актриса объединилась с легендой футбола Джули Фауди, а также Дженнифер Гарнер, Евой Лонгорией и другими звездами. Портман неоднократно подчеркивала, что ее главная цель – изменить отношение к женскому спорту. По ее словам, женщины-спортсменки заслуживают такого же признания и внимания, как и мужчины. Райан Райнольдс и Роб МакКелхани купили валлийский клуб из 5-го дивизиона. Над ними смеялись, а они взяли и вытащили команду чуть ли не в элиту. И еще сняли сериал «Хит». Ну что сказать, если Райан и Роб взялись за дело, оно взлетит. Дэвид Бекхэм построил собственную футбольную империю. После завершения профессиональной карьеры Дэвид не ушел из футбола. Напротив, он решил стать одним из самых влиятельных людей в индустрии. Вместо того, чтобы просто быть красивым лицом футбола, построил Интер Майами. Затащил туда Месси и в 2025 году взял чемпионство. Теперь Бекхэм точно знает, даже если ты звезда, приятно, когда мячи приносят тебе деньги, а не наоборот. Уилл Смит стал совладельцем Филадельфии в НБА, потому что любит город и баскетбол. Говорят, его эмоции при объявлении были круче, чем в любом его фильме. Актер признался, что момент, когда его представили публике, как совладельца команды родного города, стал одним из самых эмоциональных в его жизни. Эд Ширан с детства был футбольным фанатом, но вложить деньги исполнитель решил в команду из города, в котором он

Он вырос. В 2024 году Эд приобрел небольшую долю клуба Ipswich Town и признался, что для него это дом. К слову, еще до покупки акций он активно помогал любимому клубу. Выступал спонсором формы, посещал матчи и даже однажды продавал еду на стадионе во время игры. Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион F1, теперь еще и совладелец Денвер Бронкс. Гонщик неоднократно говорил, что хочет расширять свое влияние за пределами автоспорта и поддерживать проекты, которые способны менять общество. Бронкос стали одним из таких проектов. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка в пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Дорогие жители Могилева, с 15 по 30 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Проспект Пушкинский, 1. Территория парка аттракционов.
1: You were the calm, I was the thunder. Sometimes you'd be gone, that's when I wondered what's on your mind, you kept on the cover. Still you look like nothing's changed. We made no mistakes, just beautiful failings. When life brought pain, you were my haven.

0: this. I'm hearing your voice, but there's nobody hurts like this. There were signs I've missed to get you through. That's the worst part of losing you.
1: Помните, я вам говорила о том, что нас совсем скоро ждет красивенный звездопад. Забудьте мои слова. Ну, в смысле, не то, что забудьте. Звездопад будет, до 100 падающих звезд в час нам обещают, но мы сможем увидеть комбо из трех астрономических явлений за одни только сутки. Итак, в ночь с 12 на 13 августа. А это, чтобы вы понимали, вот уже завтра-послезавтра. Любители астрономии могут стать свидетелями сразу трех небесных событий. В первую очередь наступает пик метеорного потока Персеиды. Интенсивность, как я и сказала, порядка 100 падающих звезд в час нам предрекают астрономы. Большинство из них будут различимы без дополнительной оптики, потому что будет новолуние, то есть небо абсолютно чистое, безлунное, будет хорошо видно. Дальше, вместе с этим, на небе, с одной стороны от Солнца, выстроится в ряд 6 планет. Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун. И две из них, Сатурн и Марс, будут доступны для вооружения невооруженным глазом. Ну и плюс, этому явлению будет предшествовать солнечное затмение. Увы, полную его фазу увидят только на территории Испании и Исландии, а еще в российском Таймыре. Но белорусы будут иметь шанс наблюдать частичное затмение, которое произойдет на закате примерно в половину восьмого вечера. Половину девятого вечера, прошу прощения. Так что, друзья мои, если вдруг у вас еще не стоит птичка напротив пункта посмотреть на звездопад, завтра вечером вполне вы сможете это сделать.
2: Радио Могилев.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации, передает Билта. Говоря про политику государства в аграрной сфере, президент заверил, что поддержка сельчан будет продолжена. Вопрос только в жестком контроле за механизмом и объемами такой поддержки, отметил Александр Лукашенко.
1: Правительство формирует ежемесячные графики закупок удобрений по областям и определяет источники финансирования. Это республиканские и местные бюджеты, собственные средства сельхозпредприятий и кредитные ресурсы на льготных условиях, прежде всего. В среднем по стране картина вроде бы нормальная. На 1 августа выбрано 92% от квот минеральных удобрений. Больше 90% – это хороший уровень выборки минеральных удобрений. Вместе с тем, отдельные регионы в течение года свои квоты полностью не выкупают. Подозимый сев по азотной и фосфорной группам – полная выборка только у половины областей. В чем причина? Если есть сырье, есть, как вы утверждаете, источники финансирования, определены они. С другой стороны, производители удобрений находятся в тупиковой ситуации. Они держат на складах эти квоты и не получают запланированные выручки. То есть товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, и на внешний они продать не могут. В нынешней мировой ситуации эти предприятия могли бы продать на внешнем рынке эти объемы, причем по более высокой цене. Допустим, азотное удобрение почти в 1,5 раза выше, чем мы на внутренний рынок поставляли.
0: Беларусь и Грузия обсудили реализацию конкретных инициатив по укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Эти вопросы рассмотрены на встрече посла Беларуси в Грузии Николая Эргощука с главой администрации правительства Грузии, сообщает Белта со ссылкой на белорусское загранучреждение в Тбилиси. Стороны отметили положительную динамику взаимной торговли, обсудили потенциал для наращивания товарооборота, расширения поставок продукции и продвижения экономических проектов. ГАИ следит за перевозкой урожая. Как сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома, в ходе рейдов по контролю за ходом уборочной кампании на автодороге внимание инспекторов привлек грузовой транспорт, перевозящий масличные культуры. В ходе проверки было выявлено просыпание рапса из кузова на проезжую часть. Водителя привлекли к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Госавтоинспекция напоминает пристальное внимание к техническому состоянию транспорта и герметичности кузова – залог сохранности урожая. И в завершении на головой границы в Славгородском районе на этой неделе отметят Медовый Спас. 13-14 августа к памятнику природы республиканского значения съедутся тысячи людей из Беларуси и России. Основные мероприятия развернутся в четверг. Начнутся они в 8 утра с молебна у часовни. В 11 часов начнется освещение воды и крестный ход вокруг источника. На площадке у границы разместятся торговые ряды, пройдет ярмарка Медовый Спас. На празднике организуют презентацию туристического потенциала района. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 8, плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 20. Новости.
2: Большинство филематологов, ученых, изучающих физиологию и психологию поцелуев, да, есть и такие, сходятся во мнении, что целоваться полезно. Поцелуй тонизирует организм и в то же время снимает напряжение. Уровень стресса падает, в мозгу продуцируются эндорфины, которые вызывают чувство радости и, кстати, одновременно снимают боль. А еще интересный факт. Поцелуи продлевают жизнь. Согласно исследованию, которое проводили в 80-х годах прошлого века, мужчины, которых целуют жены перед уходом на работу, реже попадают в аварии и имеют более высокий доход, чем те, кто этого не делает. Ну, вы понимаете, да, на что я сейчас намекаю? Конечно же, на то, чтобы провести еще один чудесный летний вечер в окружении любимых под музыку на радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, и ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23. В четверг и пятницу преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +4, +10, днем +18, +24. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Если вы уже давно взрослый, и вам уже давно никто не говорит «не сутулься», то я буду тем человеком, который за долгое время скажет вам «не сутультесь». И не просто так, между прочим, а потому что, оказывается, есть все-таки в этой фразе очень и очень правильное направление. Исследователей давно уже интересовал вопрос, насколько положение нашего тела влияет на наши мысли, эмоции, поведение. Помните вот этот мем, да, про креветочку за столом? Ну вот согласитесь, взрослые люди 30+, мы все периодически вот такой креветочкой за столом и являемся. Так вот, специалисты захотели внести свой вклад в изучение этой темы и придумали эксперимент, в ходе которого выяснили, что, оказывается, сохранение прямой осанки незаметно улучшает настроение. А кроме того, участникам, которым не приходилось сутулиться этого эксперимента, чаще испытывали положительные эмоции и чувство гордости за себя. А? Каково? Мне кажется, что это хорошая мысль, которую нужно вот где-то на рабочем месте завтра, например, держать в голове постоянно. И держать себя в форме, держать спинку, чтобы быть красивыми, а еще, оказывается, и в хорошем настроении. Теперь у вас есть еще один аргумент, что сказать своим детям, если вы увидите, что они сидят вот в этой позе креветочки, уткнувшись в свои мобильные телефоны. Как минимум, чтобы не сутулились.

воспоминаниями. А кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

Ну что, друзья, на часах 20:50, и это значит, что истекают последние минуты моего эфира на сегодня. Но я не грущу по этому поводу, мы с вами обязательно услышимся в ближайшее время, буквально завтра. На сегодня у меня все. Всем хочу пожелать отличного августовского вечера. Будьте здоровы и счастливы.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров представили обновленную схему финансирования поставки удобрений в сельхозорганизации, передает Билта. Глава государства обратил внимание на, по сути, тупиковую ситуацию, в которой находятся производители удобрений. Они держат на складах невыработанные квоты и не получают запланированные выручки. Товар омертвлен. Ни на внутренний рынок не забрали, ни на внешний продать не могут. Как я говорила раньше, в нынешней мировой ситуации предприятия спокойно могли бы продать удобрения на внешнем рынке, причем по более высокой цене, отметил президент.
1: На будущий год предлагается увеличить закупку удобрений еще на 18% для обеспечения намеченного роста сельхозпроизводства. Следовательно, понадобится еще больше денежных средств, всего порядка 3 миллиардов рублей, а также наличие реальных источников финансирования. Чтобы удешевить минеральные удобрения для аграриев и обеспечить выборку квот, правительство выработала новые подходы. Предлагает половину оплачивать за счет республиканского бюджета. 1,5 миллиарда рублей с направлением напрямую заводам-изготовителям. На оплату другой половины использовать собственные средства сельскохозяйственных организаций, кредиты и местные бюджеты. Отгрузку производитель будет делать только после полной оплаты. Контроль на губернаторах.
0: Обновленная схема финансирования поставки минеральных удобрений для сельского хозяйства может быть запущена в 2028 году. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам совещания у глав государства, передает Билта. На 50% это будет консолидированный бюджет, еще 50% средства сельхозорганизации, сказал Юрий Горлов. Но есть оговорка, 50% средств консолидированного бюджета будут направлены заводам-производителям минеральных удобрений только при оплате сельхозорганизациями своей части. Кроме того, уже с 2027 года планируется увеличить на 6% долю консолидированного бюджета на закупку минеральных удобрений. Контроль за использованием бюджетных средств и применение минеральных удобрений будет возложен на областные исполнительные комитеты. Уникальная галерея под открытым небом Могилев глазами друзей в очередной раз открылась на площади Единства. Картины размещаются на больших кубах, установленных прямо на площади. На экспозиции представлены произведения, созданные воспитанниками детских школ искусств. Среди работ есть произведения ребят из городов-побратимов и городов-партнеров. Среди участников – Пенза, Вологда, Грозный, Омск, Тула, а также районы Санкт-Петербурга и многие другие. И в завершении 15-й региональный фестиваль народного творчества, народных промыслов и ремесел «Дрибинские торжки» пройдет в Дрибине 14-15 августа. На тематических площадках развернется ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, пройдут мастер-классы по традиционным народным промыслам. Также в программе конкурсы, театрализованные встречи, посещение крамниц, литературной гостиной, праздничной дискотеки и кинопоказ под открытым небом. Организации района представят свои подворья на конкурсах «Господыня Хостиная», «Гастрофест» по-дрибински. Кульминацией фестиваля станут огненные шоу и фейерверк. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +19.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Радуйтесь любым перемогам и не забывайте узнагороживать себе за их.
3: Телец.
2: Не спешайтесь отмовляться от выгодных пропонов, навык, коли отчуваете, что стомились и вам потребен отпочинок.
3: Близняты.
2: Выкористовывайте этот день, как заявить про себе, сказать то, что долго спела, показать идеи, какие хочется донести до инших.
3: Рак.
2: День может принести вам соправдный поспех або просто великую радость.
3: Лео.
2: Не перенапруживайтесь, займитесь тем, что не запотребует от вас шмат сил.
3: Дева.
2: Вы здольная на многое. Смело берегитесь за то, что ранее не отрымливалось.
3: Шали.
2: Коли придется отстоивать особистые интересы, стойте на своем до конца, и перемога будет за вами.
3: Скорпион.
2: Глядите у корень, то, что видать на поверхне, далеко неполная картина.
3: Стрелец.
2: То, что доставит вам незручность в данный момент, может опынуться корыстным праз некий час.
3: Козерог.
2: Перш чем принять решение, продумайте все до дробязю, включаючи магчимые наступствы.
3: Водолей.
2: Подойдите творче до поставленных задач, каб худшей домагчися жаданого вынику.
3: Рыбы.
2: Вы будете схильны перебольшивать как добрые, так и дренные баки ситуации. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: 200. Така как и я.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

0: the answer.
1: За час до полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Наши хиты.
1: Всем привет, это Виталий Дроб и моя новая песня «Сердце ответило».
2: Слушайте на радио Могилев.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23.

Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры в пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро.

что меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

12 августа по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.